Трампът бро. Камо удари шурудо, пикишо коши, като разве чудо, тия рове мая, пекуляри ваше басти корани, пекелу, пусеозрев, пусеозрев, пусеозрев, пусеозрев.